ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱷᱩᱞ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚᱱ, ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱯᱚᱥᱲᱟ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱚᱯᱤ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱥ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱮᱱᱟᱝᱜᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱚᱞ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱭ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱠᱟᱬᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱬᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱟᱱᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱰᱷᱮᱨ ᱧᱚᱜ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱣᱟᱞ ᱞᱤᱧ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱣᱟᱞ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱥ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ 34ᱟᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱷᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱰᱟᱞ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱜᱼᱥᱟᱨ ᱛᱩᱧ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱛᱩᱞ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱯᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ